0: Дмитрий, Женя, Борис.
1: Михаил.
0: Дмитрий,
1: Женя, Борис.
0: 16-107.
1: Леонид.
0: Иван.
1: Павел.
0: Анна.
1: Василий.
0: Леонид.
1: Ольга.
0: Николай.
1: 24-23-76-76.